0: достроено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15, открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

КЧРФМ 104.5 Карачаевск. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкеске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с управлением ФСБ и Следственным управлением Следственного комитета России по КЧР задержали 26-летнего жителя Усть-Жабутинского района, подозреваемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Сообщение о преступлении поступило вечером 28 июля текущего года в отдел МВД России по Усть-Жабутинскому району. Тогда в больницу были доставлены трое мужчин с огнестрельными ранениями, один из них скончался. Выяснилось, что ранения они получили в Усть-Жабуте во время конфликта. Преступники на автомашине преследовали и обстреляли «Ладу Весту» с потерпевшими. Позже в пойме реки были обнаружены предполагаемые орудия преступления – ручной пулемет с патронами и обрез ружья, а на обочине дороги – автомобиль ВАЗ-2199, из которого велась стрельба. МВД по Карачаево-Черкесской Республике продолжает розыск второго подозреваемого в данном преступлении – Баташева Аслана Мухтаровича, 2003 года рождения. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в любое подразделение полиции по номеру 02 с мобильного 102. Черкесские сотрудники полиции изъяли у 19-летнего местного жителя более килограмма наркотических средств. Следственным отделом отдела МВД России по Черкесску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере. В ходе обыска в домовладении подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массы 1043 грамма. Жительница Черкесска лишилась почти полумиллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. 52-летняя потерпевшая сообщила полицейским, что в поисках работы нашла в интернете страницу с вакансиями, на которой незнакомая девушка предложила перейти в популярное приложение и заполнить анкету на должность ассистента в аналитическом отделе. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, который предложил работу, связанную с инвестициями, и направил к более опытному брокеру. Тот попросил скачать приложение, открыть инвестиционный счет и создать кошелек для переводов. Женщина, следуя инструкциям, через банковское приложение со своей кредитной карты перевела три платежа на общую сумму 326 тысяч рублей на неизвестный счет. Позже ее аккаунт в приложении был заблокирован, а для разблокировки потребовалась страховая сумма в размере 129 тысяч рублей, которую она также внесла. После этого мужчина сообщил, что счет разблокировать не удается, и предложил закрыть его с выводом средств через третье лицо. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться». Сотрудники отдела МВД России по Черкесску вместе с представителями общественного совета в рамках профилактической акции помогли приобрести нескольким нуждающимся семьям все необходимое к новому учебному году. Список детей, которым оказана помощь, был составлен сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и включал семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Ребята могли самостоятельно подобрать школьную форму, одежду для внеурочных занятий и спорта, а также сменную и повседневную обувь. Полицейские также побеседовали с ребятами, уделив особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на дороге, в общественных местах, в интернет. Школьникам вручили яркие памятки с номерами экстренных служб и алгоритмом действий в нестандартных ситуациях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – о стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского «Рассказ», в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», – гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. Борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую Республику с Днем Государственности. Рашид Имрезов подчеркнул: этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается. Реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс. Активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. В Усть-Жегутинском районе состоялось спортивное мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленное на популяризацию комплекса ГТО среди людей всех возрастов. Более 100 участников от 7 до 60 лет смогли проверить свои силы, выносливость и характер, выполнив нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант-2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую Республику с Днем Государственности. Рашид Тимрезов подчеркнул, этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс. Активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаева-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкеске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Преградной, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Хасавюрте распахнула свои двери новая школа номер 14 на 1150 мест. В церемонии открытия принял участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин. Современное образовательное учреждение построено в рамках национального проекта развития образования. Всего в республике 1 сентября открываются 5 школ и 1 детский сад, что стало важным подарком для тысяч дагестанских семей к началу нового учебного года. В этом году в Дагестане за школьные парты сядут около 490 тысяч учеников, из них порядка 46 тысяч первоклассники. Ингушетия. В Ингушетии в этом году за парты сядут более 85 тысяч школьников. Особенным этот день станет для около 8500 первоклассников, которые впервые переступят порог школы. В Ингушетии за последнее время в рамках национальных проектов образования, демография и других государственных программ построено 49 школ на 25 тысяч мест и открыто 50 детских садов, более чем на 10 тысяч мест. Благодаря этому создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест. Кабардино-Балкария. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка опубликовал поздравления в связи с празднованием Дня государственности Кабардино-Балкарской республики. Здесь, у подножия Эльбруса, веками переплетались культуры, языки и традиции, создавая уникальный регион с особенным колоритом, гостеприимным характером и богатым духовным наследием. Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики свято чтут завет и предков и бережно хранят атмосферу согласия и взаимоуважения. Сегодня в Кабардино-Балкарии продолжает активно развиваться экономика, благоустраиваются города и села, открываются новые горизонты для молодежи, укрепляется социальная сфера. Каждый, кто вкладывает силы и талант в процветание родной земли, вносит неоценимый вклад в общие достижения региона, Северного Кавказа и всей России. Карачаево-Черкесия. В канун начала учебного года президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В Черкесске введен новый корпус для начальной школы обновленного образовательного комплекса номер 6 на 432 места. Также новая школа на 604 учащихся появилась в селе Байрам-Аул Хасавюртовского района Дагестана. Северная Осетия. В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года. Траурные мероприятия начались утром. По традиции в 9:15 прозвенел звонок. Именно в это время 22 года назад террористы захватили первую бесланскую школу. Сотни людей пришли сегодня в разрушенный спортзал. Люди возложили цветы, зажгли свечи в память о погибших. Вахта памяти продлится 3 дня. Основные траурные мероприятия пройдут 3 сентября в здании разрушенной школы и на мемориальном кладбище «Город ангелов». Ставропольский край. В Ставропольском крае сегодня учебный год начался в 636 школах для более 300 тысяч школьников, среди которых 27 тысяч первоклассников. Губернатор Владимир Владимиров пожелал ребятам: будьте любознательными, не бойтесь трудностей, ставьте перед собой большие цели и верьте в свои силы. Спасибо педагогам за труд, терпение и заботу. Пусть начинающийся учебный год принесет каждому новые достижения. В добрый путь. Чечня. В Чечне продолжается подготовка к печати обновленных учебников чеченского языка для начальных классов, а также новых учебников чеченского языка и литературы для 5-9 классов. Утверждены внешний вид учебников и обновленные иллюстрации к разделам. Обновленные учебники должны поступить в школы уже в текущем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. И мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся здесь, в этой эфирной студии, еженедельно. Обсуждаем актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Узнаем мы не только о текущей работе, но а также напоминаем правила, друзья, да, регламентирующие те или иные сферы. Очень часто мы с вами, обычные участники дорожного движения, забываем об элементарных правилах безопасности, где-то не соблюдаем, где-то нарушаем. Это нехорошо. Ведь все-таки от того, насколько каждый из нас с вами будет ответственно относиться к своим обязанностям, в том числе на дороге, очень многое зависит. Зависит жизни других людей. Поэтому, друзья, здесь надо быть аккуратнее. Мы сегодня будем говорить об организованной перевозке групп детей автобусами. Все-таки учебная пора. Все у нас вновь возобновляется, меняется. Ну и, конечно же, друзья, о безопасности детей на дорогах надо заботиться. Мы отдельные эфиры посвящаем воспитанию, да, в родителях законопослушного поведения. Напоминаем о том, что есть определенные правила перевозки детей личным транспортом, да. Призываем, конечно же, использовать детские удерживающие устройства, соответственно, возрасту. Рассказываем, как их подобрать, как установить в автомобиле, как приучить ребенка. Ну и сегодня мы хотим уделить отдельное внимание вот как раз-таки организованным перевозкам, да. Мы будем говорить о том, когда дети подвозятся к учебным заведением и обратно, да, то есть везут их в школы обратно, к месту проведения соревнований, на экскурсии, на досуговые мероприятия и так далее. Ведь здесь, друзья, все не просто так, не просто, да, можно посадить детей в автобус и просто поехать, куда заблагорассудится. Здесь есть достаточно большое количество правил, нюансов, которые надо соблюдать, но и в конечном итоге это все призвано обеспечить безопасность наших детей, групп детей в поездках. Сегодня мы будем беседовать со специалистом. К нам в студию пришел старший государственный инспектор группы технического надзора отдела надзора управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Магомед Матакаев. Магомед Адильгиревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Друзья, я хочу напомнить, что мы не только беседуем, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Если нужны уточнения, пояснения или есть какой-то вопрос, который непосредственно вас интересует, можно адресовать его в письменном виде на страницу нашей радиостанции КЧРФМ ВКонтакте, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Пишите, пожалуйста, будем рады ответить на ваши вопросы. Ну вот я к гостю. Магомед, скажите, пожалуйста, новый учебный год – это, знаете, головная боль не только для родителей и педагогов, но и, знаете, время повышенной ответственности и бдительности и для сотрудников госавтоинспекции. Вот по линии непосредственно организованной перевозки групп детей какая-то работа была проведена к этому времени, к этому важному этапу?
1: Конечно, работа проводится сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. На постоянной основе проводится проверка технического состояния и документации школьных автобусов. А перед началом учебного года весь автопарк, скажем так, школьных автобусов был проверен с должностными лицами. Были проведены профилактические беседы.
0: А вот автобусы как проверяют, да? То есть это какие-то технические характеристики уточняются, проверяются, скажите, пожалуйста.
1: Проверяются, да? Техническое состояние,
0: документы.
1: Документация, действующий полис ОСАГО, действующая диагностическая карта, наличие ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, все, что необходимо для перевозки групп детей.
0: Ну что, мы сегодня будем подробнее разбираться, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей. Да, мы все-таки будем подразделять перевозки на те, которые осуществляют частные организации, да, скажем так, и организации образовательные. Вот, кстати, что касается школьных автобусов непосредственно, да, я думаю, что ни для кого не секрет, что в последние годы действительно колоссальная работа была проведена, да, если во многих школах никогда вообще не было личного автотранспорта, то сейчас практически во всех школах региона, да и страны, во многих школах уже есть собственные автобусы, и что очень радует, что это абсолютно новенькие автобусы, которые приходят в рамках национальных проектов, государственных, федеральных программ, и этот новый транспорт, абсолютно новый, исправный технически, да, оснащенный по современным требованиям, именно он участвует в организованной перевозке групп детей. Это тоже лишние баллы, да, в копилку безопасности наших детей в рамках перевозок. Хорошо, давайте поговорим о том, какими документами регулируются требования к перевозке, организованной перевозке групп детей. Какими постановлениями или законами, может быть?
1: Так, организованная перевозка групп детей осуществляется в строгом соответствии с постановлением правительства от 2 июня 2026 года за номером 680.
0: Это свежее постановление, да. Если 26-й год.
1: Да, оно вступило с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
0: То есть это совершенно новый документ. Значительные ли в нем изменения или все-таки не так много изменений? Может быть, на что там мы могли бы обратить внимание о том, какие есть новшества, нововведения в этом документе?
1: Нововведений не так много, но одно из, я перечислю, если в случае места начала организованной перевозки является территория, на которой введен режим военного положения, режим контртеррористической операции или режим чрезвычайного положения, уведомление о перевозке может подаваться в произвольной форме или в сокращенные сроки по сравнению со сроками, если территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации согласована возможность направления таких уведомлений о перевозке с учетом указанных особенностей их подачи.
0: То есть, друзья, это вот те изменения, которые продиктованы нынешними реалиями, да, если введен режим военного положения, да, так точно он называется, то требования к организованной перевозке групп детей, они упрощаются, все это делается, наверное, для того, чтобы, ну, максимально быстро организовывать какие-то перевозки, вывозить, перевозить детей в целях их безопасности. Хорошо, новое постановление вступило в силу, постановление от этого года, но, как специалист сказал, что основные требования к организованной перевозке групп детей практически не изменились. Давайте тогда поговорим о том, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей, да, может быть, какое-то техническое оснащение или какие-то атрибуты. Давайте их вот перечислим, что должно быть в автобусе, чтобы он был допущен к перевозке детей, групп детей.
1: Один из обязательных требований оснащения автобуса – это опознавательный знак перевозка детей в виде квадрата желтого цвета, который установлен спереди и сзади автобуса.
0: Кстати, вот такие желтые опознавательные знаки, да, с детьми, да, желтый фон и дети, да, там, да, получается, спереди и сзади. И вот такие дорожные знаки, они очень хорошо видны. И если я не ошибаюсь, то, ну, вот на расстоянии там 10, 15, 20, 30, может быть, даже 50 и 100 метров, ну, в принципе, где-то до 100 метров, наверное, можно хорошо разглядеть. То есть это еще один дополнительный опознавательный знак, который позволит другим участникам дорожного движения обратить внимание на это транспортное средство и снизить все-таки скорость. Хорошо, давайте продолжим. Есть ли какие-то требования к скорости? Очень интересно об этом знать.
1: Скорость движения автобуса, осуществляющая организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км в час. Кроме того, на крыше автобуса должен быть установлен маячок оранжевого цвета, который позволяет видеть всем участникам дорожного движения, что с ними в потоке движется автобус, перевозящий детей.
0: То есть, получается, вот этот маячок, он на крыше для чего? Для того, чтобы и спереди, и сзади встречный транспорт, попутный транспорт по бокам, да, если там пересечение перекрестки, он привлекает к себе внимание со всех, собственно говоря, сторон. Не только знак перевозка детей, но и маячок, ограничение скорости, ну и еще целый ряд машин. Периодически мы вот видим, что детей перевозят с сопровождением патрульных автомобилей. Да, вот здесь тоже очень интересно. Не всегда так бывает. Когда все-таки патрульные автомобили, сотрудники госавтоинспекции сопровождают группы детей? Это какие-то привилегированные дети или нет? Или как нет, здесь регулируется?
1: Если организованная перевозка групп детей осуществляется тремя и более автобусами, организаторами перевозки подается заблаговременно уведомление в госавтоинспекцию для предоставления сопровождающей патрульной машины.
0: То есть, получается, это большая группа детей. Вот здесь, собственно, все становится ясным. Если один автобус или два автобуса, перевозка осуществляется по правилам, естественно. Если три или более автобусов, то тогда патрульные автомобили сопровождают такие колонны, скажем так, для того, чтобы еще больше привлечь внимание, обеспечивать максимальную безопасность такой группы детей. Хорошо, давайте поговорим о том, что какие есть, да, правила. Вот, может быть, о самих автобусах. Мы вот говорим, что сейчас автопарк школьных автобусов значительно обновлен. А вот что касается, ну, частного автотранспорта, да, какие технические характеристики должны быть соблюдены, чтобы такой автобус был допущен к перевозке детей?
1: Техническое состояние, самое главное, должно соответствовать правилам дорожного движения. Исправный должен быть транспорт, своевременный, проведен технический осмотр, наличие действующего полиса ОСАГО, наличие ремней безопасности сидений.
0: Не только у водителя, да, получается? Сейчас требования такие, что каждый ребенок должен быть пристегнут, то есть на каждом кресле. А допускается ли перевозка детей стоя, вот когда они группой в автобусе едут?
1: Категорически запрещена.
0: То есть, если ребенок не поместился, да, на него не хватило кресла, надо еще один автобус
1: еще
0: брать.
1: Автобус.
0: Но это строгие требования. Хорошо. Давайте вот, наверное, разберем вот такую практическую ситуацию. Ну, скажем, класс решил съездить в горы на экскурсию, да. Решили, собрались не школьным автобусом, да. Решили нанимать какой-то автобус, собрали деньги родители, решили, ну, осуществить вот такую экскурсионную поездку, да. Как нужно действовать? Расскажите, пожалуйста, чтобы вот и детям обеспечить безопасность и закон не нарушить.
1: Если поездка осуществляется на территории одного субъекта, заявка подается не позднее за 24 часа до начала организованной перевозки. Если поездка осуществляется в другой субъект, то заявка направляется за не позднее, чем за 48 часов.
0: То есть, получается, 48 часов, если это в другой субъект, если на территории одного региона, то за сутки получается, да? Хорошо, как выбрать перевозчика, да? Вот, ну, группа родителей решила, вот, как выбирать, есть ли какой-то реестр перевозчиков, или просто уже непосредственно проверять документы на месте, когда уже договариваетесь? Как действовать здесь? Как удобно получать.
1: Есть реестр перевозчиков, которые прошли лицензию, получили, имеют право перевозить детей. Они направляют договор фрахтования, заполняют заявку.
0: Скажите, вот эти документы, заявки и так далее, это родители заполняют, школа заполняет, или все-таки уже сам перевозчик по закону должен озаботиться вот этими документами, наличием?
1: Перевозчик направляет, вне зависимости, это школа, либо частный.
0: То есть и школы, для школ, да, тоже такие требования, если выездное какое-то мероприятие, то...
1: Они на официальном сайте госавтоинспекции заполняют заявление, после чего оно попадает на сайт сотрудников госавтоинспекции, где сотрудник рассматривает и принимает решение допустить либо отказать.
0: Скажите, пожалуйста, а вот за сутки, да, по территории одного региона, за двое суток, если в другой регион, если перевозка, поездка дальняя, да, как действовать? Можно ли ехать непрерывно, да, долго? Мы напомним, что все-таки новые современные технические средства, они оснащены тахографами, они оснащены системами ГЛОНАСС, да, и опять же помним, что есть ограничения для водителей, например, да, те же самые водители большегрузного транспорта, да, мы сейчас знаем, что многие аварии случались из-за того, что хотелось больше заработать, быстрее доехать до пункта назначения, многие водители пренебрегали отдыхом. Возможно ли такая ситуация в случае перевозок детей, да?
1: Ну, в случае, если организована перевозка в соответствии с графиком движения от пункта отправления до пункта назначения время следования автобуса превышает 4 часа, то в состав такой группы детей не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
0: Угу.
1: Так, кроме того, у нас в ночное время запрещена перевозка групп детей, за исключением, если не осуществляется подвоз к вокзалу, в аэропорт.
0: То есть, смотрите, в ночное время перевозки детей запрещены, но есть исключения. Если, например, рейс ночной, да, или поезд отбывает там в ночное время и никак нельзя переместить на другое время, только в таком случае разрешается подвозить детей, ну, в аэропорт или к железнодорожному вокзалу непосредственно вот в это ночное время. А так все-таки надо стараться осуществить перевозку в дневное время. Если придется ехать далеко, то придется останавливаться на ночлег, размещать детей, отдыхать, водитель отдыхает, дети отдыхают, и на следующий день они уже будут продолжать поездку. Это такие правила. Скажите, пожалуйста, а вот что касается состава детей, вот мы начали говорить о том, что если больше 4 часов поездка, то допускаются дети не младше 7 лет. Здесь, собственно говоря, понятно, да, маленькие дети очень по-разному переносят дорогу, и тяжело бывает, и плохо может быть, поэтому если дорога дальняя, детка должна быть постарше. Кто сопровождает и кто несет ответственность за детей, которые едут группой?
1: Если в случае, если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждого предназначенного для посадки, высадки дверей автобуса. То есть, если одна дверь, минимум один сопровождающий должен находиться в автобусе. Если две двери, у каждого выхода должен располагаться один сопровождающий.
0: Угу. А что касается медиков, здесь тоже есть определенные требования. Конечно, в идеале медицинский работник должен быть в каждом таком автобусе, где перевозятся дети. Да? Бывают автобусы крупные, там 40 человек, да? Бывает, может быть, даже больше. Понятно, что кому-то может понадобиться медицинская помощь. Опять же, сопровождающие, это, как правило, кто-то из педагогов, и бывает так, что и родители в том числе. Бывают и сотрудники правоохранительных органов, и медицинские работники. Да? Если мы, вот, например, говорим, хочется вспомнить, да, о таком моменте, да, о котором многие дети наверняка мечтают, но не у всех такая мечта осуществляется, да, кремлевские елки, да, давайте вспомним, многие дети усердно учатся, мечтают, стараются попасть на кремлевскую елку в Москву, но кому-то очень везет, да, и когда из нашего региона в том числе осуществляется перевозка, да, счастливчиков везут, там и медики, и педагоги, и воспитатели, и сотрудники органов правоохранительных сопровождают ребят, и здесь тоже соблюдаются, да, несмотря на то, что расстояние достаточно дальнее, ну и такие поездки тоже бывают. Ну вот больше, да, по практике, по вашей, куда чаще, да, в дальние поездки или по региону, или, может быть, соседние субъекты подаются заявки в нашем регионе непосредственно?
1: Большинство заявок у нас по территории республики подается, ну и в соседние республики тоже. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край.
0: А куда чаще всего ездят? По каким-то достопримечательностям, туристическим зонам? Больше это туристические, наверное, поездки? Или отдых, санатории?
1: И туристические территории, и концерты, мероприятия какие-то, соревнования.
0: Угу. То есть совершенно разные, но больше все-таки по соседним субъектам, получается, из практики. Хорошо, давайте поговорим о том, как регламентировано то, кто едет в автобусе, да, какие-то списки, может быть, нужно составлять, как это делается?
1: Организатор перевозки составляет список лиц, помимо водителя, которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающих в том числе детей, указанных фамилии, имя, отчество, возраст, дата рождения ребенка, а также номера контактных телефонов их родителей, сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имя и отчество, и номера контактных телефонов. Медицинский работник с указанием также фамилии, имя, отчество и номера телефона.
0: Угу. Если вдруг какие-то изменения... Это к заявке присоединяется этот документ.
1: Да.
0: Если происходят какие-то изменения, заболел, поменялся ребенок, да, какие-то обстоятельства изменились, об этом тоже госавтоинспекцию надо уведомить?
1: Да. Уведомление направляется либо в телефонном режиме, что какой-то из детей там не смог по какой-либо причине поехать, чтобы мы были в курсе, что...
0: А для чего вообще вот такая подробная, да, подробное такое описание, зачем госавтоинспекции такие данные? Но, как смею предположить, да, что в случае, если вдруг какие-то неприятности в дороге случатся или дорожно-транспортное происшествие, то у государственной службы, у госавтоинспекции будет уже информация о том, да, сколько детей в автобусе, сколько, может быть, понадобится, да, медиков, сотрудников полиции и так далее, чтобы быстрее оказать помощь, да, в случае вот непредвиденных каких-то моментов. Наверное, вот для этого все-таки,
1: да,
0: так подробно.
1: Да, вы правы, чтобы у сотрудника госавтоинспекции было понятие, по какому маршруту передвигался автобус.
0: Маршрут, вот, кстати, да.
1: Да, маршрут, по какому двигался автобус, сколько людей, возраст, еще остальное, ну,
0: все эти организационные моменты, ну, как раз-таки вот на случай дорожно-транспортного происшествия или каких-то других, да, неприятностей, которые на дороге, к сожалению, бывают, друзья. Давайте, да, вспомним историю, да, хронику происшествий, к сожалению. Бывают такие случаи, когда это ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей, это, конечно, особенно горько. Очень горько, конечно. И очень не хочется, чтобы такие случаи повторялись. Именно для этого есть целый свод правил, который регламентирует перевозку групп детей автобусами. Мы так понимаем, что, знаете, вот о чем хотелось бы сказать... О водителях. Вот я хочу спросить, поговорить, и, может быть, мы вот подробнее об этом. Водители тоже не все, и не каждый может быть допущен к управлению автобусом, который перевозит детей. Во-первых, это отдельная категория в водительском удостоверении, но в последние годы ужесточал здесь законодатель требования, да, какие-то требования к стажу водительскому и так далее. Давайте, может быть, об этом подробнее поговорим. Какой водитель может быть допущен к перевозке группы детей автобусом? Вот так сформулирую. Формулирую свой вопрос.
1: К водителю требования, имеющие на дату начала организованной перевозки групп детей, стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D и не имеющие ни одного года за последние 2 лет лишения, допустим. Угу.
0: Никаких нарушений, да, у него не должно быть в последние 2 года грубых нарушений грубых правил нарушений, дорожного, да, движения.
1: Угу. Прошедший предрейсовый инструктаж соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок. Ну и в принципе...
0: Угу. Ну и не привлекавшийся, да, в течение года до начала вот этой перевозки какой-то административной ответственности, не лишенный права управления транспортом, не было у него там всяких административных арестов, судимости и прочего. То есть, получается, вот такие моменты. Хорошо, что должен иметь при себе водитель, да, который вот перевозит детей? Какие документы, какой пакет документов у него должен быть?
1: Водитель обязан иметь при себе договор фрахтования. Документ, составленный в произвольной форме, содержание сведений о маршруте перевозки, в том числе пункте отправления, промежуточных пунктах посадки-высадки детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, пункте назначения, местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха и ночного отдыха.
0: Ну, если это многодневные поездки. Хорошо, если отправление автобуса задерживается, что делать, как действовать? Надо ли уведомить госавтоинспекцию, если вот какие-то форс-мажорные обстоятельства возникли?
1: Осуществляющих организованную перевозку групп детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей или законных представителей детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, а также подразделение госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем.
0: Uh-huh. То есть, если небольшая задержка, там, полчаса-час, и не предусматривалось сопровождение патрульным автомобилем, то, в принципе, можно не уведомлять, но пакет документов должен быть. Давайте еще уточним один момент. Да? Мы сказали выше, что автобус должен быть оснащен ремнями безопасности для безопасности детей. Должны ли дети быть пристегнуты во время всей поездки?
1: Во время движения...
0: Этот вопрос у всех, да, возникает.
1: Во время движения автобуса дети должны быть пристегнутыми к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством эксплуатации транспортных средств. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
0: Угу. Скажите, если в ходе перевозки, да, такой автобус будет остановлен сотрудниками госавтоинспекции на посту или дежурящими, если будут выявлены какие-то нарушения, перевозку могут прекратить, да, то есть могут остановить такую перевозку, и что будет в такой ситуации, да, если вдруг там нет документов, автобус технически неисправен, может быть, водитель нетрезв, да, это вот, наверное, самый такой страшный возможный нюанс, который бывает, да, что бывает, перевозку остановят?
1: Конечно, перевозку остановят, вызовут другой транспорт, который заберет детей, а водителя привлекут к административной ответственности.
0: Угу. Какие требования вот к подменному транспорту? Да? То есть, получается, в дороге по факту, ну, может быть, занять несколько часов, да? Какие требования здесь есть? Как это будет происходить на практике?
1: При прибытии подменного автобуса подменный водитель документы переделываются на

0: договор фрахтования, списки и так далее, но все-таки нарушают. Какая ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает правила организованной перевозки детей, групп детей автобусами?
1: Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, так как часть третья этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилам дорожного движения в виде административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч рублей.
0: Угу. Серьезные штрафные санкции. Ну что, друзья, что еще хотелось бы проговорить? Есть профилактические мероприятия, которые госавтоинспекция часто проводит. Да, мы сегодня уже узнали, что в преддверии нового учебного года проводились мероприятия непосредственно в учебных заведениях. Да, давайте вот об этой профилактической работе поговорим. Ведь не только, да, карает госавтоинспекция, скажем так, нарушителей, но в большей степени настроена на профилактическую, разъяснительную работу. Расскажите об этих профилактических мероприятиях, как называется профилактическое мероприятие. Ну, смею предположить, да, автобус, наверное, да, если это автобус, это, наверное, автобус. Давайте поговорим, цели, задачи, как проходит это мероприятие, какие цели преследует.
1: В целях предупреждения и пресечения нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, повышения безопасности и профилактики аварийности на автотранспорте, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Карачаево-Черкесской Республики, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». В сентябре у нас запланировано второй этап оперативно-профилактических мероприятий «Автобус».
0: А первый этап перед новым учебным годом как раз, да, я так понимаю, проходит? Или нет, или весной?
1: Весной у нас был.
0: То есть это двухэтапное профилактическое мероприятие. На что обращаете внимание в ходе профилактического мероприятия?
1: При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут обращать особое внимание на соответствие норм технического регламента школьных автобусов, оснащение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, техническими средствами контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха, то есть тахографами, оснащение ремнями безопасности, оснащение аппаратурой спутниковой навигации.
0: Ну и, собственно, все, о чем мы говорили. Итак, друзья, мы вот сегодня подробно разбирали правила перевозки групп детей автобусами. Ну и самое главное, да, если вы отправляетесь в поездку, проверяйте транспортное средство, на котором поедете вы или ваши дети, или группа ваших детей, класс, коллектив, секция спортивная и так далее, и так далее. А перевозчик, напомним, должен обязательно подать уведомление в госавтоинспекцию. Как это, кстати, осуществляется? Через интернет?
1: Да, официальный сайт госавтоинспекции, раздел «Уведомления о перевозке групп детей». Заполняются все необходимые графы и отправляется заявка.
0: Ну, те, кто занимаются этим на постоянной основе, знают, как это делается. Не пренебрегайте правилами, это очень важно. Тем более, что это бесплатно, насколько я понимаю.
1: Конечно.
0: Уведомить госавтоинспекцию, иметь уведомление, не иметь никаких проблем, соблюдайте законы и обеспечивайте безопасность. Друзья, мы вот завершаем наш радиоэфир. Я к гостю хочу обратиться с возможностью дать ему финальное слово и чтобы он обратился к нашим радиослушателям по теме сегодняшнего, собственно, общения, ну и, может быть, сверх нее вообще в целом с призывом соблюдать ПДД.
1: Уважаемые жители и гости нашей республики, от лица госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике обращаемся к вам с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно при перевозке детей и пассажиров. Ведь с началом учебного года на дорогах значительно возрастает количество юных участников дорожного движения, и их безопасность напрямую зависит от вас.
0: Ну что, друзья, всецело присоединяюсь. Давайте будем внимательными. Больше стало транспорта. Многие из каникул вернулись в города и села. Больше детей. Дети пошли в школу. Поэтому тоже отдельное внимание, пристальное. Давайте будем осторожны, аккуратны и взаимно вежливы. Спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 95,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устелье Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. В Усть-Жегутинском районе состоялось спортивное мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленное на популяризацию комплекса ГТО среди людей всех возрастов. Более 100 участников от 7 до 60 лет смогли проверить свои силы, выносливость и характер, выполнив нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант-2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Остелле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Донбайе 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов совместно с председателем парламента Александром Ивановым встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя комитета по малому и среднему предпринимательству, членом партии «Единая Россия», руководителем Северокавказского координационного совета партии Зурабом Макиевым. Обсудили взаимодействие региона с депутатским корпусом Госдумы и представителями «Единой России» для продвижения инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей республики и реализации задач, поставленных президентом в экономике и социальной сфере. Также обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, поддержку малого и среднего бизнеса, реализации общественно значимых проектов и укрепление взаимодействия между региональными и федеральными структурами. В Карачаевске открыли новое современное пространство для отдыха, обновленную аллею по улице Ленина. На объекте полностью обновлена пешеходная зона, установлены бордюры, уложена тротуарная плитка, появились современные скамейки и детская площадка, смонтировано современное освещение. Это был уже второй этап благоустройства аллеи. Проект реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии «Единой России». Таких территорий в республике становится больше. Всего в этом году планируют обновить 18 общественных пространств, а также благоустроить проект победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов «Создание комфортной городской среды» Центральный парк в Карачаевске. На 7 объектах работы полностью завершены. До конца сентября будут готовы еще 7 проектов в Черкеске, Тиберде, Усть-Джигуте, Кайдане, Эль-Таркаче, Верхней Тиберде и Октябрьском. Сотрудники Республиканского лечебно-реабилитационного центра собрали и передали очередной гуманитарный груз для военнослужащих. В него вошли медикаменты и перевязочные материалы, то, что особенно необходимо на передовой. Коллектив учреждения по инициативе руководителя Бориса Петимрезова регулярно участвует в сборе помощи. Напомним, накануне в городах и районах прошли благотворительные концерты «Копилка Победы», а в субботу, в День Республики и День города Черкесска, состоится массовый спортивно-благотворительный забег, также посвященный поддержке военнослужащих.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Реклама на 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: монеток, пассажиры, это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: немного пьян.
1: Спортивные новости Карачаево-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. В Усть-Жегутинском районе состоялось спортивное мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленное на популяризацию комплекса ГТО среди людей всех возрастов. Более 100 участников от 7 до 60 лет смогли проверить свои силы, выносливость и характер, выполнив нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант-2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых

0: песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымеркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымеркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
3: 18.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Друзья, как всегда, мы собираемся в урочный час в 14.00 здесь, на нашей радиостанции, чтобы узнать, обсудить, побеседовать. Начинаем, как всегда, с новостей, узнаем о самом актуальном, о том, что происходит в Карачаево-Черкесской республике и касается нас с вами. Ну а далее беседуем на актуальную тему. Сентябрь начался, а с ним и учебный год. Ну и сегодня мы поговорим о здоровье детей. Очень актуальная тема. Будут полезные советы родителям на начало учебного года о том, как сохранить и поддержать здоровье ваших детей. И встреча будет проходить в рамках недели продвижения здорового образа жизни среди детей. Это через 10 минут, но начнем с новостей. О самом актуальном, о событиях, происходящих в регионе, плюс анонсики у нас будут с вами сегодня. Об этом прямо сейчас. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов совместно с председателем парламента Александром Ивановым встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя Комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству, членом партии «Единая Россия», руководителем Северо-Кавказского межрегионального координационного совета партии Зурабом Макиевым. Обсуждали разные аспекты взаимодействия региона с депутатским корпусом Государственной Думы и представителями «Единой России» для продвижения инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей республики и реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в экономике и социальной сфере. Также рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации общественно значимых проектов и укрепления взаимодействия между региональными и федеральными структурами. Также был намечен план дальнейшей совместной работы, в том числе и на законодательном уровне. Благоустройство городов и сел нашей республики продолжается, и в Карачаевске накануне открыли обновленную аллею по улице Ленина. Это современное комфортное пространство, которое уже стало новым местом отдыха для жителей и гостей города. На объекте полностью обновлена пешеходная зона, установлены новые бордюры, уложена тротуарная плитка, появились современные скамейки и детская площадка, смонтировано современное освещение. Это был уже второй этап благоустройства аллеи в Карачаевске. Ранее выполнили работы на участке от дома номер 52Б до дома 56/5. Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии «Единой России». Таких территорий, благоустроенных в республике, становится все больше. В этом году планируют обновить 18 общественных пространств, а также благоустроить проект-победитель 10-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – это Центральный парк в Карачаевске. На данный момент на 7 объектах работы полностью завершены. Также до конца сентября будут готовы еще 7 проектов в Черкесске, Тиберде, Усть-Джигуте, Кайдане, Эль-Теркаче, Верхней Тиберде и Октябрьском. Ну а в общей сложности за последние 6 лет в республике благоустроено 277 дворовых и 82 общественные территории. Сотрудники Республиканского лечебно-реабилитационного центра собрали и передали очередной гуманитарный груз для военнослужащих в зоне СВО. В него вошли медикаменты, а также перевязочные материалы. То, что особенно необходимо на передовой и может потребоваться в любой момент. Это не первая акция. Коллектив учреждения по инициативе главного врача Бориса Тимрезова регулярно участвует в сборе и отправке помощи. Напомним, что накануне во всех городах и районах республики проходили благотворительные концерты «Копилка Победы». В рамках работы единого штаба вырученные средства направят на помощь нашим бойцам. А уже в предстоящую субботу, в день Карачаева-Черкесии и в день города Черкесска, будет проходить массовый спортивно-благотворительный забег. Его тоже посвятят поддержке наших военнослужащих. Присоединяйтесь. 1 сентября в школах республики открылись новые профильные классы, чтобы школьники могли глубже изучать различные профессии, развивали свои таланты и, возможно, определили свой дальнейший уже профессиональный путь. В этом году открыли 12 новых агротехнических классов, всего их в республике 36. Это значит, что сотни детей получили практические навыки работы в агропромышленном комплексе, а также будут знакомиться с современными агротехнологиями и, возможно, свяжут свое будущее с родной землей.
В День знаний в разных районах республики впервые открылись 10 профильных классов Следственного комитета России. Более 200 ребят будут углубленно изучать основы правоохранительной деятельности, совершенствовать правовую грамотность и физическую подготовку. А главное – учиться на реальных примерах мужества – от героев Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества. Особенно символично, что среди кадетов есть и дети участников специальной военной операции. Параллельно регион расширяет сотрудничество с образовательным центром «Сириус». Федеральный проект школы «Ассоциированные партнеры Сириуса», реализуемый фондом «Талант и успех», дает одаренным детям доступ к передовым методикам и углубленному изучению профильных предметов. Если раньше в республике работало 8 таких классов, то теперь к ним добавились еще 12 в районах. А это значит, что у талантливых детей из сел будет больше возможностей проявить себя. Также в регионе действуют курчатовские классы, психолого-педагогические, медицинские, инженерные и, естественно, научные классы. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Он появится на базе Республиканской клинической больницы. Площадь нового блока 1500 квадратных метров. Это быстровозводимая конструкция. Здание будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавлю, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе и на село. Вместе с тем принята стратегия развития здравоохранения Карачаева-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. По просьбе жителей Черкесска, поступившей в общественную приемную «Единая Россия», отремонтируют участок дороги протяженностью 170 метров на улице Зои Космодемьянской. Помимо основного участка, заасфальтируют и небольшой тротуар, соединяющий этот отрезок улицы с улицей Интернациональной. По нему часто дети идут в школу. Сроки выполнения работ – октябрь-ноябрь текущего года. Кроме того, в Черкесске до конца года отремонтируют еще 25 участков дорог протяженностью почти 10 километров. Обустроят 11 участков тротуаров. Напомним, что благодаря нацпроекту и Дорожному фонду Карачаева-Черкесии за последние 7 лет в Черкесске привели в соответствие 150 участков дорог протяженностью 85 километров. Карачаево-Черкесия завершила летний сезон с ростом туристического потока. Минувшим летом республику посетили 583 тысячи туристов. Это на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 6,4%. Лето в Карачаево-Черкесии – это не только прохлада, горных ущелий и живописные маршруты. Гостей ждали озера и водопады, конные и пешие прогулки, знакомство с национальной кухней и множество вариантов активного отдыха. Ну и, как мы видим, все больше путешественников выбирают республику для летнего отдыха, но власти продолжают благоустройство туристической инфраструктуры, чтобы гостям было комфортнее и разнообразнее, ну и доступнее. Уже с 11 по 13 сентября живописный поселок Архыз в Карачаево-Черкесии станет центром притяжения для талантливых музыкантов со всей страны. Здесь пройдет второй всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Участие будут принимать солисты-гармонисты, а также дуэты и трио, играющие на национальных гармониках. Они будут демонстрировать свое мастерство на больших сценах туристам и жителям региона. Состязаться будут в двух номинациях – сольная и ансамблевая исполнительство. Конкурсная программа включает и не только прослушивание, но и мастер-классы от экспертов, ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов культуры. Также будут выездные концерты на атмосферных локациях, торжественное открытие, церемония награждения, яркий гала-концерт, участниками которого смогут стать все желающие. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова.
Еще один анонс на культурное мероприятие. Концерт «Музыка NOD» при свечах. Это благотворительное мероприятие. Оно пройдет 12 сентября. Это особенный вечер музыки при свете сотен свечей. В этот вечер музыка станет не просто искусством, а частью доброго дела. Концерт пройдет совместно с благотворительным фондом «Моя Карачаева-Черкесия». 13 сентября, 19.00, амфитеатр. Билеты в кассе Госфилармонии и на Яндекс.Афише. Ну и спортивное мероприятие. В Черкесске на территории третьей школы прошел турнир по пляжному волейболу. Его посвятили памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования прошли среди женских, мужских и смешанных команд. Награждал победителей Микер Наурузов, победитель кадровой программы «Герои Карачаева-Черкесии», заместитель руководителя стадиона «Нарт», а также защитник Родины, пример доблести и мужества. Среди женских команд первыми стали Инесса Резникова и Ирина Могилина. Среди мужчин Амир Абдоков и Ансар Кишмахов. В соревнованиях смешанных команд золото у Никиты Басова и Инессы Резниковой. Друзья, короткая музыкальная пауза. Осенняя песня у нас сегодня под настроение. Ну а далее беседа о здоровье наших детей, о том, как помочь им преодолеть сложности адаптации, возвращения к школьной скамье и, самое главное, сберечь в этот период здоровье детей. Рекомендации от доктора через несколько минут.

0: Ну что, друзья, пришло время поговорить, побеседовать. И сегодня мы начнем программу с фразы «Будьте здоровы». Будьте здоровы вы и ваши дети. Почему акцент на детях? Потому что тематическая неделя Минздрава Российской Федерации проходит. Она как раз-таки посвящена детям. Будем говорить о их здоровье. Ну и, конечно же, призываем родителей, а также всех неравнодушных, бабушек, дедушек, да, почему тоже они активно должны участвовать в воспитательном процессе, в процессе сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, активно слушать, можно задавать вопросы на нашу страницу ВКонтакте, на страницу КЧРФМ можно их задать, написать. Ну и мы постараемся максимально интересно и разнообразно провести этот эфир. Тема у нас будет о здоровье детей, но с уклоном на одну из важных сфер. Но беседовать мы будем с участковым врачом-педиатром Черкесской городской детской поликлиники Альфирой Култаевой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Доктор, добро пожаловать. Ну и очень рада вас видеть. Редко у нас бываете, но спасибо, что находите время. Доктор, кстати, с дежурства, поэтому отдельное спасибо. Как там маленькие пациенты? Лечим?
1: Ну, конечно, лечим.
0: Лечим. Хорошо. Какая тематика этой недели? Расскажите нам подробнее. Минздрав как обозначил цели и задачи вот проходящей тематической профилактической недели?
1: С 31 августа по 6 сентября 2026 года Минздравом Российской Федерации в нашей стране объявлена неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. По данным ВОЗ, около 80% подростков в России недостаточно физически активны. В последние годы отмечается резкий спад физической активности у детей и подростков наряду с ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди детей. Время, проведенное за гаджетами, высокая нагрузка в учебном году способствует гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния и развитию остеохондроза. Решение есть. Элементы игры при общении к здоровому образу жизни придут на выручку каждому родителю. Совместный, семейный и здоровый досуг сформирует у детей и подростков правильные представления и ориентиры для укрепления здоровья и гармоничного развития. Воспитывать бережное отношение к здоровью и приобщать к культуре здорового образа жизни нужно с детства. Дети интересуются увлечениями родителей, охотно перенимают привычки близких взрослых. Поэтому личный пример – это лучше всякой морали. Здоровье ребенка во многом зависит от здоровья мамы и папы, традиций, обычаев и благополучия семьи. Основные составляющие здорового образа жизни для детей – полноценный сон, залог хорошего настроения и самочувствия. В дошкольном возрасте дети должны спать не меньше 10 часов в сутки. Дети школьного возраста и подростки – 8-9 часов. Сбалансированная и полезная еда – положительно влияет на здоровье детей, позволяя им нормально расти и развиваться. Половина детского рациона должна состоять из некрахмалистых овощей. Это помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, морковь, шпинат, бобовые. Четверть рациона – это крахмал, содержащие продукты. Цельнозерновой хлеб, картофель, кукуруза, горох, каши, рис. Оставшая часть – это нежирное мясо или рыба. Добавьте к этому фрукты и молочные продукты и получите хорошо сбалансированный рацион для ребенка.
0: Вот с рационом все очень плохо. Я вот думаю, да, что родители сейчас…
1: Заметьте, здесь скажут, ни шоколада, ни чипсов,
0: никакой газировки нет. Ни даже жвачек или шоколад можно, но не иногда, тот, который любят дети.
1: Физическая активность для детей крайне важна. Прогулки на свежем воздухе, вдали от шумных и загазованных улиц – ежедневная потребность здорового ребенка. А спортивные тренировки помогут формированию мышечного корсета, хорошей осанки, укрепят кости и суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Основными причинами многих детских болезней, конечно, являются негативные эмоции и стресс. Если ребенку дома эмоционально комфортно, то он будет счастлив, спокоен и уверен в себе. А положительные мысли улучшают гормональный фон и укрепляют иммунитет.
0: Ну, то есть, получается, у ребенка и так стрессов много, да, в школе, да, там, в другом учебном заведении, если это там, ну, колледж или высшее учебное заведение. И так много стрессов, со сверстниками надо найти общий язык, выучить что-то, опять же, свои какие-то моменты. а если еще и дома добавляют стресс, если дома родители ругаются, если между собой какое-то выяснение отношений, напряженная обстановка, все это сказывается на психоэмоциональном здоровье, а дальше и на физическом здоровье ребенка, да, то конечно. Есть все мы знаем, что, да, все болезни от нервов, и лишь некоторые от удовольствия, но вот как раз-таки от того, что нервничает ребенок, многие процессы болезненные, да, могут быть запущены в организме. На это тоже обратите внимание. Не только о своем здоровье надо заботиться, но и о здоровье ребенка, да, вот домашний фон, домашняя обстановка и на это влияет. Доктор, продолжайте.
1: Как и взрослым, детям и подросткам тоже рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения. Родителям крайне важно не только проводить с детьми и подростками беседы о необходимости ведения здорового образа жизни, но и собственным примером мотивировать их к ведению здорового образа жизни. Летом устраивать регулярные семейные прогулки с велосипедом, самокатом, роликами, ходить в бассейн, на утреннюю пробежку, зимой кататься на санках, коньках, лыжах. Свежий воздух и ежедневные прогулки благотворно влияют на организм. Спортивный образ жизни ведет к укреплению и здоровому развитию ребенка. Занятия физкультурой делают ребенка более выносливым и здоровым. В рационе питания детей должны быть только натуральные продукты, без химических добавок. Нужно больше добавлять свежих фруктов и овощей. Все это поможет укрепить иммунитет и защитить от разных инфекций. Введение здорового образа жизни – это важнейшее условие сохранения здоровья человека. Необходимо сформировать у детей и подростков установку на ведение здорового образа жизни. В основном привычки, которые должны быть устойчивые, которые сохраняются на всю жизнь. Это значит спать не менее 7 часов, следовать распорядку дня, делать утреннюю зарядку, проводить гигиенические процедуры, рационально и сбалансированно питаться, предпочтение отдавать фруктам, овощам и зелени, ежедневно по утрам завтракать. Регулярно.
0: Кстати, да. Да, да. Ежедневно завтракать.
1: По утрам завтракать.
0: Эту привычку надо закладывать с детства, да, а не так, что проснулся, понял, что уже опаздываешь в школу, бегом, на ходу, ничего не поел ребенок и несколько уроков, пока его не покормили, а может быть даже и не покормили, да, если это старшие классы.
1: Да, надо, конечно, то есть ребенок по утрам завтракать.
0: Да, должен позавтракать обязательно, и взрослый, соответственно, тоже.
1: Регулярно пить чистую воду, избегать употребления мусорной еды. Быть физически активным, исключить вредные привычки и ответственно относиться к своему репродуктивному здоровью. Вакцинироваться. Здоровье растущего поколения – это главная цель каждой семьи и общества в целом, так как именно дети в дальнейшем определяют статус нашего государства, его экономику, культуру и науку. Дети в возрасте от 1 года до 17 лет проходят обследование каждый год, а углубленная диспансеризация проходит в год, в 3 года, в 6, в 7, в 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Помимо профилактических осмотров узкими специалистами, детская диспансеризация предполагает лабораторные анализы и дополнительное обследование. Конкретный перечень обследований зависит от возраста ребенка. Направление на профосмотр выдает участковый педиатр или медработник в образовательном учреждении, где учится ребенок.
0: Ну, сейчас, кстати, очень удобно, что вот вы называете возрасты, да, когда проходят осмотры, если это организованные коллективы, детский сад или школа, специалисты-медики приходят в школу. Это очень удобно, друзья, да. Мы вот часто говорим, что у нас нет времени вот ребенка повести, пройти профосмотр, обследование. Сейчас медики приходят в образовательное учреждение. Это крайне удобно, не отрываясь от учебного процесса, да. Дети прошли, получили направление к другим специалистам, если есть необходимость или есть подозрение, да, на какие-то возможные заболевания или развитие их, есть факторы риска, и тогда уже дальше. То есть, получается, сейчас медицина пришла уже вот прям, да, в садик, в школу.
1: Все медицинские осмотры детей проводятся в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в поликлиниках и образовательных организациях. Ну, по инициативе Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в рамках недели продвижения здорового образа жизни среди детей специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели еженедельную акцию в центре города Черкесска. Введение здорового образа жизни – это важнейшее условие сохранения здоровья любого человека, которое нужно беречь с детства. Влияние физической активности на здоровье, вот утренняя гимнастика снимает остаточное торможение после сна, активизирует работу мозга, заряжает энергией. Спортивные тренировки формируют мышечный корсет, хорошую осанку, укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Способствует развитию стрессоустойчивости, так как вырабатывается при физической нагрузке эндорфины, это гормоны радости. Закаливающие процедуры улучшают обменные процессы, повышают защитные свойства организма. Как двигаться? Интенсивный бег, спортивные игры, нагрузка средней тяжести, бег, любые тренировки высокой интенсивности должны быть правильно организованы и проводиться только под контролем тренера. Следите за состоянием ребенка во время и после тренировок. Нельзя оставлять без внимания жалобы на боли в левой части груди после физической нагрузки. Такие симптомы, как бледность кожи, синущность губ, повышенную слабость, одышку, обмороки. Примерно гигиенический норматив физических движений 4 часа в сутки. Это минимальная продолжительность.
0: То есть ребенок должен двигаться не меньше 4 часов в сутки, да. Активно двигаться.
1: Да, минимальная продолжительность физической активности в условных единицах в шагах 7-9 лет 14-20 тысяч шагов, 10-14 лет 16-25 тысяч шагов, 15-17 20-30 тысяч шагов.
0: А вот для взрослых мы говорим, что ну хотя бы 10 тысяч шагов в день делайте. Смотрите, какая разница, да, между нормальной нагрузкой для взрослого, да, это 10 тысяч шагов, до 25 тысяч шагов для подростка. То есть получается, подросткам, детям гораздо больше необходимо двигаться для нормального формирования, роста и развития, друзья. Ну и знаете, вот вы немного сказали о том, что надо воспитывать в ребенке личным примером неприятие вредных привычек. Да, если мы говорим о неделе здорового образа жизни, хотелось бы, знаете, вот о чем сказать, что детство и юность – это как раз то время, когда формируются вот эти жизненные установки, в том числе и отношение к вредным привычкам. Показывайте своим примером ребенку, разговаривайте с ним, обсуждайте и разъясняйте. Да? Ну, понятно, что если в семье злоупотребляют и потребляют, да. Здесь сложно говорить о какой-то профилактике, но если вы заботитесь о своем здоровье и вам не все равно, что будет с вашим ребенком, говорить об этом надо, говорить о том, почему нельзя курить, почему вредно употреблять алкоголь, почему недопустимо потребление наркотиков и каких-то психоактивных веществ, и что бывает, да, когда люди это пробуют. Очень важно, когда не только общество, не только специалисты в сфере профилактики разных учреждений, да, органов полиции, медики говорят об этом. Очень важно, когда об этом говорят в семье. Это очень важно, крайне. Доктор, у нас с вами начался новый учебный год. Если мы говорим о здоровом образе жизни, очень важно, наверное, дать какие-то рекомендации, которые будут актуальны на начало учебного года, ведь все-таки в летний период совсем другой режим жизни был у наших школьников. Свободный, вольный, но сейчас все меняется, и для детей, и взрослых тоже это достаточно такой серьезный стресс. Как не потерять здоровье в этот период, да, перехода от каникул к обучению? И, может быть, какие-то рекомендации дадите?
1: Да, вчера, 1 сентября, по всей стране прозвенел первый звонок, сверкали улыбки, в воздухе витало волнение и предвкушение нового. Мы поздравляем всех родителей и главных героев этого дня, наших детей, с началом учебного года. Желаем, чтобы этот учебный год был не только продуктивным, но и здоровым, крепкого иммунитета, бодрого утра, легкого подъема и сил на новые свершения. Задача родителей – помочь ребенку мягко выйти из зоны комфорта, снизить напряжение и создать поддерживающую обстановку после каникул. А вам, родители, желаем терпения, мудрости, поменьше поводов для волнений. Пусть этот год учебный принесет только хорошее – вперед к знаниям, с уверенностью и с улыбкой. Советы на начало учебного года – это важный этап в жизни ребенка и всей семьи. После летних каникул школьнику предстоит вернуться в привычную привычному режиму дня, учебным нагрузкам, общению в коллективе. Чтобы адаптация прошла комфортно, подготовку к школе важно начинать заранее. Напомним родителей о простых правилах, которые помогут подготовить ребенка к новому учебному году и сохранить его здоровье. Восстанавливаем режим дня. Во время летних каникул режим ребенка часто меняется. Дети позже ложатся спать, позже просыпаются. Перед началом занятий необходимо постепенно возвращаться к привычному распорядку дня. Важно обеспечить ребенку достаточную продолжительность сна. чередовать учебные занятия и отдых, предусмотреть время для прогулок и физической активности. Лучше заранее постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы к началу учебного года организм ребенка успел адаптироваться. Формируем полезные гигиенические привычки. Школьник должен знать хорошо и соблюдать основные правила личной гигиены. Особое внимание следует уделить гигиене рук. Ребенок должен мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после прогулки, после посещения общественных мест, после контакта с животными, после кашля, чихания или сморкания. Также важно научить ребенка не трогать лицо грязными руками, не грызть ногти, пользоваться только своими предметами личной гигиены.
0: А здоровье проверить рекомендуете перед началом или в начале учебного года?
1: Да, проверяем здоровье ребенка перед началом учебного года. Родителям рекомендуется обратить внимание на состояние здоровья ребенка и при необходимости пройти профилактический медицинский осмотр. Важно своевременно выявлять проблемы со зрением, слухом, состоянием зубов и опорно-двигательного аппарата. Результаты медицинского осмотра помогут определить, нужна ли ребенку дополнительная консультация специалиста или коррекция режима нагрузок. Не следует забывать и о профилактических прививках. Родителям необходимо проверить прививочный статус ребенка и при необходимости обсудить с медицинским работником дальнейшую тактику вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
0: Доктор, а вот вы выше сказали, что подавляющее большинство российских школьников, подростков имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, то есть получается, есть нарушение осанки, а значит, смещаются органы, и дальше запускается механизм развития заболеваний. Да. Здесь, наверное, очень важно определить рюкзак, да,
1: собираем
0: какой.
1: Безопасные.
0: Какие-то советы,
1: конечно.
0: Безопасный рюкзак, вот вы
1: собираем
0: сказали,
1: безопасный,
0: да? Не просто красивый и модный, а безопасный.
1: Да, именно безопасный школьный рюкзак. При выборе школьного рюкзака и принадлежности важно учитывать не только внешний вид, но и удобство и безопасность. Рюкзак должен соответствовать росту ребенка, иметь широкие регулируемые лямки и правильно располагаться на спине. Не следует перегружать его лишними учебными принадлежностями. Рабочее место школьника должно быть организовано правильно, мебель соответствовать росту ребенка, а освещение быть достаточно для занятий.
0: Итак, друзья, рабочее место школьника и не только рюкзак влияют на осанку, на развитие опорно-двигательного аппарата, поэтому освещение, нужная правильная подходящая мебель, стол, стул, ну и правильный рюкзак. Хорошо, что нам делать с питанием? Это вопрос, который, я думаю, и уверена, всех родителей волнует. Хорошо, когда в школе есть питание, да, это младшие школьники. А дальше сложнее. Как нам быть с питанием? Может быть, чего-то добавить при начале активной умственной деятельности? Ну, кто-то сейчас скажет, да, вот рыба, наверное, да.
1: Ну,
0: не все дети едят. Вот вы говорили, да, и молочные продукты, и углеводы правильные, и фрукты, и овощи, молочка, и мясо. Что еще важно? Да, режим, наверное, питания. Ну, вот
1: ну да, полноценное питание имеет большое значение для физического и умственного развития ребенка. Ну, я как бы указала, какие продукты необходимы, разнообразный рацион. Овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба, крупы и другие продукты являются источниками необходимых питательных веществ.
0: Соль, сахар, консерванты,
1: да.
0: Это все ограничиваем.
1: Да,
0: как и у взрослых.
1: Да, и главное, ребенок должен иметь возможность регулярно пить безопасную питьевую воду.
0: Бутылки, которые, да, вот детям кладут, конечно, в рюкзаки, да. С собой всегда, это не просто так. Питьевой режим тоже надо соблюдать. Но психологическая подготовка — это тоже еще один важный уровень. Что здесь важно сказать?
1: Не забываем о психологической подготовке. Подготовка к школе – это не только покупка формы, рюкзака, канцелярских принадлежностей. Ребенку важно помочь эмоционально настроиться на возвращение к учебе. Поговорите с ним о предстоящем учебном годе, новых предметах, встрече с одноклассниками, с учителями. Не стоит создавать дополнительное напряжение рассказами о трудностях или требовать от ребенка исключительно высоких результатов. Поддержка родителей и доброжелательная атмосфера в семье помогут школьнику легче адаптироваться к новым условиям.
0: Итак, доктор, давайте подытожим важные рекомендации родителям по сохранению, сбережению здоровья их детей в начале нового учебного года.
1: Несколько простых рекомендаций родителям. Чтобы начало учебного года прошло максимально комфортно, стоит заранее восстановить режим сна и бодрствования, сформировать устойчивые навыки личной гигиены, проверить состояние здоровья ребенка, уточнить информацию о профилактических прививках, организовать правильное рабочее место, подобрать удобный рюкзак и школьные принадлежности, позаботиться о полноценном питании и питьевом режиме, ежедневно находить время для прогулок и физической активности, поддерживать ребенка и помогать ему справляться с волнением перед началом занятий. Здоровое начало учебного года. Правильная подготовка к школе помогает ребенку легче адаптироваться к учебному процессу, сохранить хорошее самочувствие и сформировать полезные привычки.
0: Ну что, друзья, но если вдруг какие-то проблемы со здоровьем, они могут возникать, особенно да, когда меняются нагрузки, интенсивные, умственные нагрузки у ребенка, физические, да, высидеть несколько уроков по 40-45 минут, это тоже достаточно непросто, и дотащить огромный портфель до школы и обратно, это тоже непросто. Если вдруг что-то беспокоит, конечно же, сразу обращайтесь к медикам. Ну и мы сегодня говорили о неделе продвижения здорового образа жизни, популяризации здорового образа жизни среди детей. Здесь, конечно же, колоссальную роль играет помощь родителей, старших родственников, вообще в целом окружения. Это наша с вами общая ответственность, не только врачей, которые активно и так профилактическую работу проводят, рассказывают, поясняют, разъясняют, но и все начинается с семьи, как всегда, везде и всюду. Родители – первые помощники в сохранении здоровья ребенка, личный пример, образ жизни семьи, настрой, внимание и участие. Родители, наверное, это самое-самое важное.
1: Самое важное.
0: И неравнодушие. Доктор, спасибо огромное, что пришли и сегодня рассказали. Мы желаем всем крепкого здоровья, особенно нашему подрастающему поколению, легкой адаптации к новому учебному году. И пусть никакие болячки и проблемы со здоровьем не омрачат ваш наступивший учебный год. Пусть гранит науки будет не таким уж твердым, ну и пусть будет побольше веселых минут и часов в вашем учебном процессе. Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы.
0: Завершаем наш радиоэфир. Впереди у нас музыка. Оставайтесь здесь на 104.5 FM. У нас еще много всего интересного припасено. До свидания.

0: 102.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. В Усть-Жегутинском районе состоялось спортивное мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленное на популяризацию комплекса ГТО среди людей всех возрастов. Более 100 участников от 7 до 60 лет смогли проверить свои силы, выносливость и характер, выполнив нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант-2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с управлением ФСБ и Следственным управлением Следственного комитета России по КЧР задержали 26-летнего жителя Усть-Жагутинского района, подозреваемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Сообщение о преступлении поступило вечером 28 июля текущего года в отдел МВД России по Усть-Жагутинскому району. Тогда в больницу были доставлены трое мужчин с огнестрельными ранениями, один из них скончался. Выяснилось, что ранения они получили в Усть-Джагуте во время конфликта. Преступники на автомашине преследовали и обстреляли «Ладу Весту» с потерпевшими. Позже в пойме реки были обнаружены предполагаемые орудия преступления. Ручной пулемет с патронами и обрез ружья, а на обочине дороги автомобиль ВАЗ-2199, из которого велась стрельба. МВД по Карачаево-Черкесской Республике продолжает розыск второго подозреваемого в данном преступлении. Баташева Аслана Мухтаровича, 2003 года рождения. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в любое подразделение полиции по номеру 02 с мобильного 102. Черкесские сотрудники полиции изъяли у 19-летнего местного жителя более килограмма наркотических средств. Следственным отделом отдела МВД России по Черкесску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере. В ходе обыска в домовладении подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массы 1043 грамма. Жительница Черкесска лишилась почти полумиллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. 52-летняя потерпевшая сообщила полицейским, что в поисках работы нашла в интернете страницу с вакансиями, на которой незнакомая девушка предложила перейти в популярное приложение и заполнить анкету на должность ассистента в аналитическом отделе. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, который предложил работу, связанную с инвестициями, и направил к более опытному брокеру. Тот попросил скачать приложение, открыть инвестиционный счет и создать кошелек для переводов. Женщина, следуя инструкциям, через банковское приложение со своей кредитной карты перевела три платежа на общую сумму 326 тысяч рублей на неизвестный счет. Позже ее аккаунт в приложении был заблокирован, а для разблокировки потребовалась страховая сумма в размере 129 тысяч рублей, которую она также внесла. После этого мужчина сообщил, что счет разблокировать не удается, и предложил закрыть его с выводом средств через третье лицо. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться». Сотрудники отдела МВД России по Черкесску вместе с представителями общественного совета в рамках профилактической акции помогли приобрести нескольким нуждающимся семьям все необходимое к новому учебному году. Список детей, которым оказана помощь, был составлен сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и включал семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Ребята могли самостоятельно подобрать школьную форму, одежду для внеурочных занятий и спорта, а также сменную и повседневную обувь. Полицейские также побеседовали с ребятами, уделив особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на дороге, в общественных местах, в интернет. Школьникам вручили яркие памятки с номерами экстренных служб и алгоритмом действий в нестандартных ситуациях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Архизе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане определены получатели стипендии главы республики. С 1 сентября денежные выплаты в течение года будут получать выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы и исполнители в сфере литературы, музыки, хореографии, театрального и художественного искусства, а также одаренные студенты творческих факультетов. Всего выплаты предусмотрены для более 50 человек. Ингушетия. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2026 году в Ингушетии площадь лесовосстановления увеличена до 140 гектаров. В регионе также усиливается защита лесных территорий от пожаров. В этом году приобретен новый лесопатрульный комплекс. Сэкономленные при его закупке средства направлены на приобретение дополнительного лесопожарного оборудования. Значительный объем работ проводится по сохранению водных ресурсов. Всего в этом году планируется очистить около 280 километров береговой линии. Кабардино-Балкария. В Нальчике создают первый в Кабардино-Балкарии музей под открытым небом. Сейчас на проспекте Ленина продолжается обустройство территории. Специалисты возводят пандус для маломобильных граждан, выполняют укладку плиточного покрытия и установку бортовых камней. Новое общественное пространство украсят арт-объекты и композиции художников, дизайнеров и скульпторов Кабардино-Балкарии. На территории также установят современное освещение и парковую мебель из лиственницы. Карачаево-Черкесия. С 11 по 13 сентября поселок Архыз станет центром притяжения для талантливых музыкантов со всей страны. Здесь пройдет второй всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над прельбрусьем». Участие примут солисты-гармонисты, а также дуэты и трио, играющие на национальных гармониках, которые продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений запланированы мастер-классы от ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественное открытие, церемония награждения и яркий гала-концерт. Северная Осетия. Продажа вейпов запрещена в Северной Осетии с 1 сентября. Закон об этом был принят во втором чтении на заседании парламента республики в конце февраля. В дополнение, согласно тексту документа, ограничивается потребление никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях торгово-развлекательных комплексов, в местах проведения культурно-массовых мероприятий, а также в парках и скверах. За нарушение установленных правил по продаже вейпов штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 80 тысяч для юридических. Отметим, что с 1 марта ограничения продажи вейпов уже действуют в Пермском крае. Ставропольский край. 5 детских культурно-просветительских центров откроют в 4 территориях Ставрополя до конца 2026 года. Первый готовят к открытию в Ессентуках уже на следующей неделе. Детский культурно-просветительский центр «Домовенок» создают на базе Центральной детской библиотеки в рамках реализации профильного регионального проекта «Нацпроекта «Семья». До конца года на Ставрополье откроют еще 4 детских культурно-просветительских центра в Невинномысске, Ставрополе и Туркменском округе. Детские культурно-просветительские центры создают в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. До 2030 года в стране планируют открытие порядка 1500 таких центров. Чечня. 11 руководителей муниципальных школ Грозного получили от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова денежные сертификаты на сумму 500 тысяч рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы школ. Поддержку получили школы, чьи ученики показали лучшие результаты по итогам государственной аттестации в 2026 году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. И мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся здесь, в этой эфирной студии, еженедельно. Обсуждаем актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Узнаем мы не только о текущей работе, но а также напоминаем правила, друзья, да, регламентирующие те или иные сферы. Очень часто мы с вами, обычные участники дорожного движения, забываем об элементарных правилах безопасности, где-то не соблюдаем, где-то нарушаем. Это нехорошо. Ведь все-таки от того, насколько каждый из нас с вами будет ответственно относиться к своим обязанностям, в том числе на дороге, очень многое зависит. Зависит жизни других людей. Поэтому, друзья, здесь надо быть аккуратнее. Мы сегодня будем говорить об организованной перевозке групп детей автобусами. Все-таки учебная пора. Все у нас вновь возобновляется, меняется. Ну и, конечно же, друзья, о безопасности детей на дорогах надо заботиться. Мы отдельные эфиры посвящаем воспитанию, да, в родителях законопослушного поведения. Напоминаем о том, что есть определенные правила перевозки детей личным транспортом, да. Призываем, конечно же, использовать детские удерживающие устройства, соответственно, возрасту. Рассказываем, как их подобрать, как установить в автомобиле, как приучить ребенка. Ну и сегодня мы хотим уделить отдельное внимание вот как раз-таки организованным перевозкам, да. Мы будем говорить о том, когда дети подвозятся к учебным заведениям и обратно, да, то есть везут их в школы обратно, к месту проведения соревнований, на экскурсии, на досуговые мероприятия и так далее. Ведь здесь, друзья, все не просто так, не просто, да, можно посадить детей в автобус и просто поехать, куда заблагорассудится. Здесь есть достаточно большое количество правил, нюансов, которые надо соблюдать, но и в конечном итоге это все призвано обеспечить безопасность наших детей, групп детей в поездках. Сегодня мы будем беседовать со специалистом. К нам в студию пришел старший государственный инспектор группы технического надзора отдела надзора управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Магомед Матакаев. Магомед Адильгиревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Друзья, я хочу напомнить, что мы не только беседуем, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Если нужны уточнения, пояснения или есть какой-то вопрос, который непосредственно вас интересует, можно адресовать его в письменном виде на страницу нашей радиостанции КЧРФМ ВКонтакте, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Пишите, пожалуйста, будем рады ответить на ваши вопросы. Ну вот я гостю. Магомед, скажите, пожалуйста, новый учебный год — это, знаете, головная боль не только для родителей и педагогов, но и, знаете, время повышенной ответственности и бдительности и для сотрудников госавтоинспекции. Вот по линии непосредственно организованной перевозки групп детей какая-то работа была проведена к этому времени, к этому важному этапу?
1: Конечно, работа проводится сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. На постоянной основе проводится проверка технического состояния и документации школьных автобусов. А перед началом учебного года весь автопарк, скажем так, школьных автобусов был проверен с должностными лицами, были проведены профилактические беседы.
0: А вот автобусы как проверяют, да? То есть это какие-то технические характеристики уточняются, проверяются, скажите, пожалуйста.
1: Проверяются, да? Техническое состояние,
0: документы,
1: документация. Угу. Действующий полис ОСАГО, действующая диагностическая карта, наличие ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, все, что необходимо для перевозки групп детей.
0: Ну что, мы сегодня будем подробнее разбираться, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей. Да, мы все-таки будем подразделять перевозки на те, которые осуществляют частные организации, да, скажем так, и организации образовательные. Вот, кстати, что касается школьных автобусов непосредственно, да, я думаю, что ни для кого не секрет, что в последние годы действительно колоссальная работа была проведена, да, если во многих школах никогда вообще не было личного автотранспорта, то сейчас практически во всех школах региона, да и страны, во многих школах уже есть собственные автобусы, и что очень радует, что это абсолютно новенькие автобусы, которые приходят в рамках национальных проектов, государственных, федеральных программ, и этот новый транспорт, абсолютно новый, исправный технически, да, оснащенный по современным требованиям, именно он участвует в организованной перевозке групп детей. Это тоже лишние баллы, да, в копилку безопасности наших детей в рамках перевозок. Хорошо, давайте поговорим о том, какими документами регулируются требования к перевозке, организованной перевозке групп детей. Какими постановлениями или законами, может быть?
1: Так, организованная перевозка групп детей осуществляется в строгом соответствии с постановлением правительства от 2 июня 2026 года за номером 680.
0: Это свежее постановление, да. Если 2026 год.
1: Да, оно вступило с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
0: То есть это совершенно новый документ. Значительные ли в нем изменения или все-таки не так много изменений? Может быть, на что-то мы могли бы обратить внимание о том, какие есть новшества, нововведения в этом документе?
1: Нововведений не так много, но одно из, я перечислю, если в случае места начала организованной перевозки является территория, на которой введен режим военного положения, режим контртеррористической операции или режим чрезвычайного положения, уведомление о перевозке может подаваться в произвольной форме или в сокращенные сроки по сравнению со сроками, если территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации согласована возможность направления таких уведомлений о перевозке с учетом указанных особенностей их подачи.
0: То есть, друзья, это вот те изменения, которые продиктованы нынешними реалиями, да, если введен режим военного положения, да, так точно он называется, то требования к организованной перевозке групп детей, они упрощаются, все это делается, наверное, для того, чтобы, ну, максимально быстро организовывать какие-то перевозки, вывозить, перевозить детей в целях их безопасности. Хорошо, новое постановление вступило в силу, постановление от этого года, но, как специалист сказал, что основные требования к организованной перевозке групп детей практически не изменились. Давайте тогда поговорим о том, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей, да, может быть, какое-то техническое оснащение или какие-то атрибуты. Давайте их вот перечислим, что должно быть в автобусе, чтобы он был допущен к перевозке детей, групп детей.
1: Один из обязательных требований оснащения автобуса – это опознавательный знак перевозка детей в виде квадрата желтого цвета, который установлен спереди и сзади автобуса.
0: Угу. Кстати, вот такие желтые опознавательные знаки, да, с детьми, да, желтый фон и дети, да, там, да, получается, спереди и сзади. И вот такие дорожные знаки, они очень хорошо видны, и если я не ошибаюсь, то, ну, вот на расстоянии там 10, 15, 20, 30, может быть, даже 50 и 100 метров, ну, в принципе, где-то до 100 метров, наверное, можно хорошо разглядеть. То есть это еще один дополнительный опознавательный знак, который позволит другим участникам дорожного движения обратить внимание на это транспортное средство и снизить все-таки скорость. Хорошо, давайте продолжим. Есть ли какие-то требования к скорости? Очень интересно об этом знать.
1: Скорость движения автобуса, осуществляющая организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км в час. Кроме того, на крыше автобуса должен быть установлен маячок оранжевого цвета, который позволяет видеть всем участникам дорожного движения, что с ними в потоке движется автобус, перевозящий детей.
0: То есть, получается, вот этот маячок, он на крыше для чего? Для того, чтобы и спереди, и сзади встречный транспорт, попутный транспорт по бокам, да, если там пересечение перекрестки, он привлекает к себе внимание со всех, собственно говоря, сторон. Не только знак перевозка детей, но и маячок, ограничение скорости, ну и еще целый ряд машин. Периодически мы вот вот видим, что детей перевозят с сопровождением патрульных автомобилей. Да, вот здесь тоже очень интересно. Не всегда так бывает. Когда все-таки патрульные автомобили, сотрудники госавтоинспекции сопровождают группы детей? Это какие-то привилегированные дети или нет? Или как нет, здесь регулируется?
1: Если организованная перевозка групп детей осуществляется тремя и более автобусами, организаторами перевозки подается заблаговременно уведомление в госавтоинспекцию для предоставления сопровождающей патрульной машины.
0: То есть, получается, это большая группа детей. Вот здесь, собственно, все становится ясным. Если один автобус или два автобуса, перевозка осуществляется по правилам, естественно. Если три или более автобусов, то тогда патрульные автомобили сопровождают такие колонны, скажем так, для того, чтобы еще больше привлечь внимание, обеспечивать максимальную безопасность такой группы детей. Хорошо, давайте поговорим о том, что какие есть, да, правила. Вот, может быть, о самих автобусах. Мы вот говорим, что сейчас автопарк школьных автобусов значительно обновлен. А вот что касается, ну, частного автотранспорта, да, какие технические характеристики должны быть соблюдены, чтобы такой автобус был допущен к перевозке детей?
1: Техническое состояние, самое главное, должно соответствовать правилам дорожного движения. Исправный должен быть транспорт, своевременный, проведен технический осмотр, наличие действующего полиса ОСАГО, наличие ремней безопасности сидений.
0: То есть не только у водителя, да, получается? Сейчас требования такие, что каждый ребенок должен быть пристегнут, то есть на каждом кресле. А допускается ли перевозка детей стоя, вот когда они группой в автобусе едут?
1: Категорически запрещена.
0: То есть, если ребенок не поместился, да, на него не хватило кресла, надо еще один автобус
1: еще
0: брать.
1: Один автобус, угу. Да.
0: Но это строгие требования. Хорошо. Давайте вот, наверное, разберем вот такую практическую ситуацию. Ну, скажем, класс решил съездить в горы на экскурсию, да. Решили, собрались не школьным автобусом, да. Решили нанимать какой-то автобус, собрали деньги родители, решили, ну, осуществить вот такую экскурсионную поездку, да. Как нужно действовать? Расскажите, пожалуйста, чтобы вот и детям обеспечить безопасность, и закон не нарушить.
1: Если поездка осуществляется на территории одного субъекта, заявка подается не позднее за 24 часа до начала организованной перевозки. Если поездка осуществляется в другой субъект, то заявка направляется за не позднее, чем за 48 часов.
0: То есть, получается, 48 часов, если это в другой субъект, если на территории одного региона, то за сутки получается, да? Хорошо, как выбрать перевозчика, да? Вот, ну, группа родителей решила, вот, как выбирать, есть ли какой-то реестр перевозчиков, или просто уже непосредственно проверять документы на месте, когда уже договариваетесь? Как действовать здесь? Как удобно получается.
1: Есть реестр перевозчиков, которые прошли лицензию, получили, имеют право перевозить детей. Они направляют договор фрахтования, заполняют заявку.
0: Скажите, вот эти документы, заявки и так далее, это родители заполняют, школа заполняет, или все-таки уже сам перевозчик по закону должен озаботиться вот этими документами, наличием?
1: Перевозчик направляет, вне зависимости от школы, либо частный.
0: То есть и школы, для школ, да, тоже такие требования, если выездное какое-то мероприятие, то...
1: Они на официальном сайте госавтоинспекции заполняют заявление, после чего оно попадает на сайт сотрудников госавтоинспекции, где сотрудник рассматривает и принимает решение допустить либо отказать.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот за сутки, да, по территории одного региона, за двое суток, если в другой регион, если перевозка, поездка дальняя, да, как действовать? Можно ли ехать непрерывно, да, долго? Мы напомним, что все-таки новые современные технические средства, они оснащены тахографами, они оснащены системами ГЛОНАСС, да, и опять же помним, что есть ограничения для водителей, например, да, те же самые водители большегрузного транспорта, да, мы сейчас знаем, что многие аварии случались из-за того, что хотелось больше заработать, быстрее доехать до пункта назначения, многие водители пренебрегали отдыхом. Возможно ли такая ситуация в случае перевозок детей, да?
1: Ну, в случае, если организована перевозка в соответствии с графиком движения от пункта отправления до пункта назначения время следования автобуса превышает 4 часа, то в состав такой группы детей не допускается включение детей возрастом до 7 лет. Так, кроме того, у нас в ночное время запрещена перевозка групп детей, за исключением, если не осуществляется подвоз к вокзалу, в аэропорт.
0: То есть, смотрите, в ночное время перевозки детей запрещены, но есть исключения. Если, например, рейс ночной, да, или поезд отбывает там в ночное время и никак нельзя переместить на другое время, только в таком случае разрешается подвозить детей, ну, в аэропорт или к железнодорожному вокзалу непосредственно вот в это ночное время. А так все-таки надо стараться осуществить перевозку в дневное время. Если придется ехать далеко, то придется останавливаться на ночлег, размещать детей, отдыхать, водитель отдыхает, дети отдыхают, и на следующий день они уже будут продолжать поездку. Это такие правила. Скажите, пожалуйста, а вот что касается состава детей, вот мы начали говорить о том, что если больше 4 часов поездка, то допускаются дети не младше 7 лет. Здесь, собственно говоря, понятно, да, маленькие дети очень по-разному переносят дорогу, и тяжело бывает, и плохо может быть, поэтому если дорога дальняя, детки должны быть постарше. Кто сопровождает и кто несет ответственность за детей, которые едут группой?
1: Если в случае, если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждого предназначенного для посадки, высадки дверей автобуса. То есть, если одна дверь, минимум один сопровождающий должен находиться в автобусе. Если две двери, у каждого выхода должен располагаться один сопровождающий.
0: Что касается медиков, здесь тоже есть определенные требования. Конечно, в идеале медицинский работник должен быть в каждом таком автобусе, где перевозятся дети. Да, бывают автобусы крупные, там 40 человек, да, бывает, может быть, даже больше. Понятно, что кому-то может понадобиться медицинская помощь. Опять же, сопровождающие, это, как правило, кто-то из педагогов, и бывает так, что и родители в том числе. Бывают и сотрудники правоохранительных органов, и медицинские работники. Да, если мы, вот, например, говорим, хочется вспомнить, да, о таком моменте, да, о котором многие дети наверняка мечтают, но не у всех такая мечта осуществляется, да, кремлевские елки, да, давайте вспомним, многие дети усердно учатся, мечтают, стараются попасть на кремлевскую елку в Москву, но кому-то очень везет, да, и когда из нашего региона в том числе осуществляется перевозка, да, счастливчиков везут, там и медики, и педагоги, и воспитатели, и сотрудники органов правоохранительных сопровождают ребят. И здесь тоже соблюдаются, да, несмотря на то, что расстояние достаточно дальнее, ну и такие поездки тоже бывают. Ну вот больше, да, по практике, по вашей, куда чаще, да, в дальние поездки или по региону, или, может быть, соседние субъекты подаются заявки в нашем регионе непосредственно?
1: Большинство заявок у нас по территории республики подается, ну и в соседние республики тоже. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край.
0: А куда чаще всего ездят? По каким-то достопримечательностям, туристическим зонам? Больше это туристические, наверное, поездки или отдых, санатории?
1: И туристические территории, и концерты, мероприятия какие-то, соревнования.
0: Угу. То есть совершенно разные, но больше все-таки по соседним субъектам, получается, из практики. Хорошо, давайте поговорим о том, как регламентировано то, кто едет в автобусе, да, какие-то списки, может быть, нужно составлять, как это делается?
1: Организатор перевозки составляет список лиц, помимо водителя, которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающих в том числе детей, указанных фамилии, имя, отчество, возраст, дата рождения ребенка, а также номера контактных телефонов их родителей, сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имя, отчество и номера контактных телефонов. Медицинский работник с указанием также фамилии, имя, отчество и номера телефона.
0: Угу. Если вдруг какие-то изменения... Это к заявке присоединяется этот документ. Да. Если происходят какие-то изменения, заболел, поменялся ребенок, да, какие-то обстоятельства изменились, об этом тоже госавтоинспекцию надо уведомить?
1: Да. Уведомление направляется либо в телефонном режиме, что какой-то из детей там не смог по какой-либо причине поехать, чтобы мы были в курсе, что...
0: А для чего вообще вот такая подробная, да, подробное такое описание? Зачем госавтоинспекции такие данные? Но, как смею предположить, да, что в случае, если вдруг какие-то неприятности в дороге случатся или дорожно-транспортное происшествие, то у государственной службы, у госавтоинспекции будет уже информация о том, да, сколько детей в автобусе, сколько, может быть, понадобится, да, медиков, сотрудников полиции и так далее, чтобы быстрее оказать помощь, да, в случае вот непредвиденных каких-то моментов. Наверное, вот для этого все-таки,
1: да,
0: так подробно.
1: Да, вы правы. Чтобы у сотрудника госавтоинспекции было понятие, по какому маршруту передвигался автобус.
0: Маршрут, вот, кстати, да.
1: Да, маршрут, по какому двигался автобус, сколько людей, возраст и все остальное, ну,
0: все эти организационные моменты, ну, как раз-таки вот на случай дорожно-транспортного происшествия или каких-то других, да, неприятностей, которые на дороге, к сожалению, бывают, друзья. Давайте, да, вспомним историю, да, хронику происшествий, к сожалению. Бывают такие случаи, когда это ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей, это, конечно, особенно горько. Очень горько, конечно. И очень не хочется, чтобы такие случаи повторялись. Именно для этого есть целый свод правил, который регламентирует перевозку групп детей автобусами. Мы так понимаем, что, знаете, вот о чем хотелось бы сказать... О водителях. Вот я хочу спросить, поговорить, и, может быть, мы вот подробнее об этом. Водители тоже не все, и не каждый может быть допущен к управлению автобусом, который перевозит детей. Во-первых, это отдельная категория в водительском удостоверении, но в последние годы ужесточал здесь законодатель требования, да, какие-то требования к стажу водительскому и так далее. Давайте, может быть, об этом подробнее поговорим. Какой водитель может быть допущен к перевозке группы детей автобусом? Вот так сформулирую. Формулирую свой вопрос.
1: К водителю требования, имеющие на дату начала организованной перевозки групп детей, стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D и не имеющие ни одного года за последние 2 лет лишения, допустим. Угу.
0: Никаких нарушений, да, у него не должно быть в последние 2 года грубых нарушений грубых правил нарушений, дорожного, да, движения.
1: Угу. Прошедший предрейсовый инструктаж соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок. Ну и, в принципе...
0: Угу. Ну и не привлекавшийся, да, в течение года до начала вот этой перевозки какой-то административной ответственности, не лишенный права управления транспортом, не было у него там всяких административных арестов, судимости и прочего. То есть получается вот такие моменты. Хорошо, что должен иметь при себе водитель, да, который вот перевозит детей? Какие документы, какой пакет документов у него должен быть?
1: Водитель обязан иметь при себе договор фрахтования. Документ, составленный в произвольной форме, содержание сведений о маршруте перевозки, в том числе пункте отправления, промежуточных пунктах посадки-высадки детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, пункте назначения, местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха и ночного отдыха.
0: Ну, если это многодневные поездки. Хорошо, если отправление автобуса задерживается, что делать, как действовать? Надо ли уведомить госавтоинспекцию, если вот какие-то форс-мажорные обстоятельства возникли?
1: Осуществляющих организованную перевозку групп детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей или законных представителей детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, а также подразделения госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем.
0: Угу. То есть, если небольшая задержка, там, полчаса-час, и не предусматривалось сопровождение патрульным автомобилем, то, в принципе, можно не уведомлять, но пакет документов должен быть. Давайте еще уточним один момент. Да? Мы сказали выше, что автобус должен быть оснащен ремнями безопасности для безопасности детей. Должны ли дети быть пристегнуты во время всей поездки?
1: Во время движения...
0: Вопрос у всех, да, возникает.
1: Во время движения автобуса дети должны быть пристегнутыми к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством эксплуатации транспортных средств. контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
0: Скажите, если в ходе перевозки, да, такой автобус будет остановлен сотрудниками госавтоинспекции на посту или дежурящими, если будут выявлены какие-то нарушения, перевозку могут прекратить, да, то есть могут остановить такую перевозку, и что будет в такой ситуации, да, если вдруг там нет документов, автобус технически неисправен, может быть, водитель нетрезв, да, это вот, наверное, самый такой страшный возможный нюанс, который бывает, да, что бывает, перевозку остановят?
1: Конечно, перевозку остановят, вызовут другой транспорт, который заберет детей, а водителя привлекут к административной ответственности.
0: Угу. Какие требования вот к подменному транспорту? Да? То есть, получается, в дороге по факту, ну, может быть, занять несколько часов, да? Какие требования здесь есть, как это будет происходить на практике?
1: При прибытии подменного автобуса подменный водитель документы переделываются на нового водителя.
0: Передаются,
1: да, водителям соответствующим, старшим ответственным за организованную перевозку групп детей, составляется акт замены автобуса или водителя в произвольной форме с указанием причины замены автобуса, водителя, дата, время замены, и фамилия, имя, отчество, и контактный номер телефонов.
0: Хорошо, вот много достаточно правил, серьезные правила и к водителям, и к техническому оснащению транспортного средства, да, даже элементарно там и маячок, который на крыше должен быть, специальные знаки, ограничение скорости, время перевозки, большой пакет документов, уведомления госавтоинспекции, договор фрахтования, списки и так далее, но все-таки нарушают. Какая ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает правила организованной перевозки детей, групп детей автобусами?
1: Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, так как часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилам дорожного движения в виде административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч рублей.
0: Серьезные штрафные санкции. Ну что, друзья, что еще хотелось бы проговорить? Есть профилактические мероприятия, которые госавтоинспекция часто проводит. Да, мы сегодня уже узнали, что в преддверии нового учебного года проводились мероприятия непосредственно в учебных заведениях. Да, давайте вот об этой профилактической работе поговорим. Ведь не только, да, карает госавтоинспекция, скажем так, нарушителей, но в большей степени настроена на профилактическую, разъяснительную работу. Расскажите об этих профилактических мероприятиях, как называется профилактическое мероприятие. Ну, смею предположить, да, автобус, наверное, да, если это автобус, это, наверное, автобус. Давайте поговорим, цели, задачи, как проходит это мероприятие, какие цели преследует.
1: В целях предупреждения и пресечения нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, повышения безопасности и профилактики аварийности на автотранспорте, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Карачаево-Черкесской Республики, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». В сентябре у нас запланировано второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».
0: А первый этап перед новым учебным годом как раз, да, я так понимаю, проходит? Или нет, или весной?
1: Весной у нас был.
0: То есть это двухэтапное профилактическое мероприятие. На что обращаете внимание в ходе профилактического мероприятия?
1: При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут обращать особое внимание на соответствие норм технического регламента школьных автобусов, оснащение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров техническими средствами контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха, то есть тахографами, оснащение ремнями безопасности, оснащение аппаратурой спутниковой навигации.
0: Ну и, собственно, все, о чем мы говорили. Итак, друзья, мы вот сегодня подробно разбирали правила перевозки групп детей автобусами. Ну и самое главное, да, если вы отправляетесь в поездку, проверяйте транспортное средство, на котором поедете вы или ваши дети, или группа ваших детей, класс, коллектив, секция спортивная и так далее, и так далее. А перевозчик, напомним, должен обязательно подать уведомление в госавтоинспекцию. Как это, кстати, осуществляется? Через интернет?
1: Да, официальный сайт госавтоинспекции, раздел «Уведомления о перевозке групп детей». заполняются все необходимые графы и отправляется заявка.
0: Ну, те, кто занимаются этим на постоянной основе, знают, как это делается. Не пренебрегайте правилами, это очень важно. Тем более, что это бесплатно, насколько я понимаю.
1: Конечно.
0: Уведомить госавтоинспекцию, иметь уведомление, не иметь никаких проблем, соблюдайте законы и обеспечивайте безопасность. Друзья, мы вот завершаем наш радиоэфир. Я к гостю хочу обратиться с возможностью дать ему финальное слово, и чтобы он обратился к нашим радиослушателям по теме сегодняшнего, собственно, общения. Ну, и

0: Полу, поэтому тоже отдельное внимание пристальное. Давайте будем осторожны, аккуратны и взаимно вежливы. Спасибо, до новых встреч.
1: До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по ремонту дорог и мостов. В этом году приведут в нормативное состояние почти 38 километров автодорог и 3 моста на автодороге Эльбурган-Инжичукун, на дороге Псемен-Пхия и мост через реку Бежгон в станице Сторожевой. Общественный контроль за капитальным ремонтом моста в Сторожевой провели активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике и представители «Карачаево-Черкесск-Автодор». В настоящее время подрядчик уже завершил демонтаж старого покрытия, гидроизоляционного слоя, а также перильных и барьерных ограждений. На объекте смонтированы новые деформационные швы, расширена тротуарная часть и установлены закладные элементы под будущие металлические ограждения. Сейчас специалисты готовят основание под новую гидроизоляцию и армирование переходной зоны. Все работы выполняются строго по графику и будут завершены до конца года. Более 1500 соцконтрактов заключили в Карачаево-Черкесии с начала года. Самые востребованные направления государственной программы в регионе – осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Именно на них за 8 месяцев текущего года приходится большинство оформленных договоров – свыше 46% и 40% соответственно. Социальный контракт остается одной из действенных мер господдержки. Такую социальную помощь могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума. С 2021 года этой возможностью воспользовались уже более 10 тысяч жителей Карачаево-Черкесии. Все больше путешественников выбирают республику для летнего отпуска. Минувшим летом Карачаево-Черкесию посетили 583 тысячи туристов, на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 6,4%. Лето в Карачаево-Черкесии – это не только прохлада горных ущелий и живописные маршруты. Гостей ждут озера и водопады, конные прогулки и пешие походы, знакомство с национальной кухней и множество вариантов активного отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Реклама на 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. В Усть-Жегутинском районе состоялось спортивное мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленное на популяризацию комплекса ГТО среди людей всех возрастов. Более 100 участников от 7 до 60 лет смогли проверить свои силы, выносливость и характер, выполнив нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант 2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Точки 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Учкекене 18.00.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: знаю, но опять ничего не придумаю. Я...
1: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 27, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 24, облачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, малооблачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устеле Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Архызе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по ремонту дорог и мостов. В этом году приведут в нормативное состояние почти 38 километров автодорог и 3 моста на автодороге Эльбурган-Инжичукун, на дороге Псемен-Пхия и мост через реку Бежгон в станице Сторожевой. Общественный контроль за капитальным ремонтом моста в Сторожевой провели активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике и представители Карачаево-Черкесск «Автодор». В настоящее время подрядчик уже завершил демонтаж старого покрытия, гидроизоляционного слоя, а также перильных и барьерных ограждений. На объекте смонтированы новые деформационные швы, расширена тротуарная часть и установлены закладные элементы под будущие металлические ограждения. Сейчас специалисты готовят основания под новую гидроизоляцию и армирование переходной зоны. Все работы выполняются строго по графику и будут завершены до конца года. Более 1500 соцконтрактов заключили в Карачаево-Черкесии с начала года. Самые востребованные направления государственной программы в регионе – осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Именно на них за 8 месяцев текущего года приходится большинство оформленных договоров – свыше 46% и 40% соответственно. Социальный контракт остается одной из действенных мер господдержки. Такую социальную помощь могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума. С 2021 года этой возможностью воспользовались уже более 10 тысяч жителей Карачаево-Черкесии. Все больше путешественников выбирают республику для летнего отпуска. Минувшим летом Карачаево-Черкесию посетили 583 тысячи туристов, на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 6,4%. Лето в Карачаево-Черкесии – это не только прохлада горных ущелий и живописные маршруты. Гостей ждут озера и водопады, конные прогулки и пешие походы, знакомство с национальной кухней и множество вариантов активного отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 27, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 24, облачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, малооблачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: это ли не счастье?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Кеберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по ремонту дорог и мостов. В этом году приведут в нормативное состояние почти 38 километров автодорог и 3 моста. На автодороге Эльбурган-Инжичукун, на дороге Псемен-Пхия и мост через реку Бежгон в станице Сторожевой. Общественный контроль за капитальным ремонтом моста в Сторожевой провели активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике и представители Карачаево-Черкесск «Автодор». В настоящее время подрядчик уже завершил демонтаж старого покрытия, гидроизоляционного слоя, а также перильных и барьерных ограждений. На объекте смонтированы новые деформационные швы, расширена тротуарная часть и установлены закладные элементы под будущие металлические ограждения. Сейчас специалисты готовят основание под новую гидроизоляцию и армирование переходной зоны. Все работы выполняются строго по графику и будут завершены до конца года. Более 1500 соцконтрактов заключили в Карачаево-Черкесии с начала года. Самые востребованные направления государственной программы в регионе – осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Именно на них за 8 месяцев текущего года приходится большинство оформленных договоров – свыше 46% и 40% соответственно. Социальный контракт остается одной из действенных мер господдержки. Такую социальную помощь могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума. С 2021 года этой возможностью воспользовались уже более 10 тысяч жителей Карачаево-Черкесии. Все больше путешественников выбирают республику для летнего отпуска. Минувшим летом Карачаево-Черкесию посетили 583 тысячи туристов, на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 6,4%. Лето в Карачаево-Черкесии – это не только прохлада горных ущелий и живописные маршруты. Гостей ждут озера и водопады, конные прогулки и пешие походы, знакомство с национальной кухней и множество вариантов активного отдыха.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 27, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 24, облачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, малооблачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – о стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено

деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: Вучки Кенни, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане определены получатели стипендии главы республики. С 1 сентября денежные выплаты в течение года будут получать выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы и исполнители в сфере литературы, музыки, хореографии, театрального и художественного искусства, а также одаренные студенты творческих факультетов. Всего выплаты предусмотрены для более 50 человек. Ингушетия. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2026 году в Ингушетии площадь лесовосстановления увеличена до 140 гектаров. В регионе также усиливается защита лесных территорий от пожаров. В этом году приобретен новый лесопатрульный комплекс. Сэкономленные при его закупке средства направлены на приобретение дополнительного лесопожарного оборудования. Значительный объем работ проводится по сохранению водных ресурсов. Всего в этом году планируется очистить около 280 километров береговой линии. Кабардино-Балкария. В Нальчике создают первый в Кабардино-Балкарии музей под открытым небом. Сейчас на проспекте Ленина продолжается обустройство территории. Специалисты возводят пандус для маломобильных граждан, выполняют укладку плиточного покрытия и установку бортовых камней. Новое общественное пространство украсят арт-объекты и композиции художников, дизайнеров и скульпторов Кабардино-Балкарии. На территории также установят современное освещение и парковую мебель из лиственницы. Карачаево-Черкесия. С 11 по 13 сентября поселок Архы станет центром притяжения для талантливых музыкантов со всей страны. Здесь пройдет второй всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над прельбрусьем». Участие примут солисты-гармонисты, а также дуэты и трио, играющие на национальных гармониках, которые продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений запланированы мастер-классы от ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественное открытие, церемония награждения и яркий гала-концерт. Северная Осетия. Продажа вейпов запрещена в Северной Осетии с 1 сентября. Закон об этом был принят во втором чтении на заседании парламента республики в конце февраля. В дополнение, согласно тексту документа, ограничивается потребление никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях торгово-развлекательных комплексов, в местах проведения культурно-массовых мероприятий, а также в парках и скверах. За нарушение установленных правил по продаже вейпов штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 80 тысяч для юридических. Отметим, что с 1 марта ограничения продажи вейпов уже действуют в Пермском крае. Ставропольский край. 5 детских культурно-просветительских центров откроют в 4 территориях Ставрополя до конца 2026 года. Первый готовят к открытию в Ессентуках уже на следующей неделе. Детский культурно-просветительский центр «Домовенок» создают на базе Центральной детской библиотеки в рамках реализации профильного регионального проекта «Нацпроекта «Семья». До конца года на Ставрополье откроют еще 4 детских культурно-просветительских центра в Невинномысске, Ставрополе и Туркменском округе. Детские культурно-просветительские центры создают в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. До 2030 года в стране планируют открытие порядка 1500 таких центров. Чечня. 11 руководителей муниципальных школ Грозного получили от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова денежные сертификаты на сумму 500 тысяч рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы школ. Поддержку получили школы, чьи ученики показали лучшие результаты по итогам государственной аттестации в 2026 году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: ginger.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 27, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 24, облачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, малооблачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – о стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Карачаевске 23:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по ремонту дорог и мостов. В этом году приведут в нормативное состояние почти 38 километров автодорог и 3 моста на автодороге Эльбурган-Инжичукун, на дороге Псемен-Пхия и мост через реку Бежгон в станице Сторожевой. Общественный контроль за капитальным ремонтом моста в Сторожевой провели активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», члены Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике и представители «Карачаево-Черкесск-Автодор». В настоящее время подрядчик уже завершил демонтаж старого покрытия, гидроизоляционного слоя, а также перильных и барьерных ограждений. На объекте смонтированы новые деформационные швы, расширена тротуарная часть и установлены закладные элементы под будущие металлические ограждения. Сейчас специалисты готовят основание под новую гидроизоляцию и армирование переходной зоны. Все работы выполняются строго по графику и будут завершены до конца года. Более 1500 соцконтрактов заключили в Карачаево-Черкесии с начала года. Самые востребованные направления государственной программы в регионе – осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Именно на них за 8 месяцев текущего года приходится большинство оформленных договоров – свыше 46% и 40% соответственно. Социальный контракт остается одной из действенных мер господдержки. Такую социальную помощь могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума. С 2021 года этой возможностью воспользовались уже более 10 тысяч жителей Карачаева-Черкесии. Все больше путешественников выбирают республику для летнего отпуска. Минувшим летом Карачаево-Черкесию посетили 583 тысячи туристов, на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 6,4%. Лето в Карачаево-Черкесии – это не только прохлада горных ущелий и живописные маршруты. Гостей ждут озера и водопады, конные прогулки и пешие походы, знакомство с национальной кухней и множество вариантов активного отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 27, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 24, облачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, малооблачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: точно знаю.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Радио КЧРФМ 104.5 FM, Карачаевск.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: отношений.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по ремонту дорог и мостов. В этом году приведут в нормативное состояние почти 38 километров автодорог и 3 моста на автодороге Эльбурган-Инжичукун, на дороге Псемен-Пхия и мост через реку Бежгон в станице Сторожевой. Общественный контроль за капитальным ремонтом моста в Сторожевой провели активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике и представители «Карачаево-Черкесск-Автодор». В настоящее время подрядчик уже завершил демонтаж старого покрытия, гидроизоляционного слоя, а также перильных и барьерных ограждений. На объекте смонтированы новые деформационные швы, расширена тротуарная часть и установлены закладные элементы под будущие металлические ограждения. Сейчас специалисты готовят основание под новую гидроизоляцию и армирование переходной зоны. Все работы выполняются строго по графику и будут завершены до конца года. Более 1500 соцконтрактов заключили в Карачаево-Черкесии с начала года. Самые востребованные направления государственной программы в регионе – осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Именно на них за 8 месяцев текущего года приходится большинство оформленных договоров. Свыше 46% и 40% соответственно.